воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои, отверзиши уста моя, возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы убо все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досидиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Велия веры чудесе в пещере, яко в чертозе царском, святие седьмь отрацы прибыша и умроша без тли, и по многих времени хвасташа, яко от сна, во уверение воскресения всех человеков, тех молитвами Христе Божий, помилуй нас, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас.

присущее тленное, презревшее и нетленное дары, приемшее умерших, кроме тления прибыше, тем же восстают по многих летях все погребшие лютых неверния. Я же во хвалении дней свернее восхваляющий Христа воспоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, приими и наше в части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю Господи, Сыне Единородный

святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы изыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя еси, и на враги мои обозре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми и услыши мя во скорбех печалью моею, и сметовся от гласа вражия и от служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст ми крыле, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкания в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не оскуде от стогн его лихвы лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался еси со мною брашен в дому Божию ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудня повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, и смирит ясы, и прежде век несть во им изменение, яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнуша словеса их паче еле, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши, я в студенец исцеления, мужи крови и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, ве заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит тебя от сети ловчи и от словесе мятежно, плечма своима осенит тебя и под крыле Его надеешися, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, острящие и беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, еси прибежище твое. Не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебе, тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперишь льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрою, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его долготою дней, исполню его, явлю ему спасение мое». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Велия веры чудесе в пещере, яко в чертозе царском святи, седьмь отрасы прибыша и умроша без тли, и по многих временех восташа, яко от сна, во уверение воскресения всех человеках, тех молитвами Христе Божий, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не има мы дерзновения за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление матернее ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы все чистое, яко милостив есть и спасти моги, иже и страдати о нас изволивый. Скоро да предварят нынче дроты Твоя, Господи, яко в нищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш. Славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Аминь. Мира сущая, тленная презревша, и нетленная дары приемша, умерша, кроме тления прибывша. Тем же восстают по многих летях все погребши лютых неверия. Я же во хвалении дней сверней восхваляющий Христа воспоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведная, любя, и грешная, милая, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже и Господи сил и сия твари содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, нашего Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый, тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбчик, прими и нас, грешных, благодарственная сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения и всех озловите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наше и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавские, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

подавает пред судищем Христовым, да примет каждый же с телом содела и не благо, и не зла, ведущий обо страх Господень человеке увещеваем, Бога вижу явление брехом, уповаем же, як и в совестях ваших явление смы, не пати бо себе

И глаз бы с небеси,

Ты, Господь, ко пришедшим к Нему, иудеям, Отец мой доселе делает и аз делаю, сего же ради падши искал его людей убить, яко не только разоряши субботу.

видит Отца творящим. Я же в Отец творит сия, и Сын творит такождем. Отец бо любит Сына, и вся показует Ему. Я же сам творю, и больше сих покажет Ему дела, да вы чудитеся. Яко же бо Отец воскрешает мертвые живи, так и Сын и же хочет живи. Отец бо не судит никому же, но весь суд даст Сынами, да все чтут Сына, яко же чтут Отца. А иже не чтит Сына, не чтит Отца.

Thank you.

Malacho Markelo, Malacho Serafimo, Ольги Владимира Леонида Петра Александра Агафьева, вожди воина на поле брани за веру и свечество живут в своей положении.

хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огонь во есть, божественную же пия кровь к общению, первее примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашная, прежде причастия страшные жертвы животворящего тела.

Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огонь бо есть. Божественно же пе кровь к общению, первый примирися тебя печалившим.

Христе, Боже наш, источнище жизни и бессмертия, все твори видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, собезначальный, премногие ради благости, последние дни плоти волкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные, за нравные, и Твоею кровью обновию, раслевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, премии мое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согрешив у Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и не есть достоин воззреть и на высоту славы Твоя, прогнева Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и много милости, не предал и себе погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекал, если человека любчив пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его, Владыка, создание Твою руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же я, сащий недостоин есть небесе и земли, сия привременной жизни, сего себе по вину греху и сластим по работе, и Твой сквернив образ, но творение создание Твое бы, не отчаивая своего спасения каяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзаю прихожу.

покоящийся, обремененный к себе призываю, покаивай. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей, якогда чистым сведением совести моя, святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и кровью, имею Тебя огне живущее, пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да не вощен буду душе же и телом, а те же недостойны тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного издыхания, неосужденно воспринимать и честь святынь Твоих, Духа Святаго общения на пути живота вечного, и о благоприятен ответ на страшных судящих Твоих.

Господи Боже мой, вем я конесь достоин, неже доволен, да под кров не деши храма, души мои язы, неже весь куст и паса есть, и не выше во мне место достойно, еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирил еси себе, смирися я ныне смирению моему, якоже восприял еси вертепи, ясы бессловесные возвещи, сицы восприими, ясы бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и якоже не неудостол еси в нити свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и дом смиренной моей души, прокаженной и грешной, и якоже не отрину еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицею милосердися мне грешней, приходящей, прикасающимся, и якоже не возмущался еси скверных я уст и нечистых целующих тя, ниже моих вознушайся, скверших он и усы нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устей, и скверного и нечистившего моего языка, надо будет мигать пресвятаго твоего тела и честные твоей крови, во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и тела, во облегчении тяжести моих многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, в отгнании, возбранении злага моего и лукавого обычая, во мщлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение Божествия Твоей благодати и Твоего Царствия присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единицы и свят Владыка, освети мою душу и тело, умы сердце, чреса и утробу, и всего ми обнови в корени страх Твоего и десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мне, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие наше, всевосприемы смешение, от чистых и девственных крови, паче естества родшее тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, воздие, копие, смерть, умертвимая душа тленная, страсти телесные, погребением Твоим адом пленивое царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование, и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, пашего праца восставим, восставим и грехом упавшегося образы мне покаянию предлагаем, преславным Твоим вознесением, плотское Божие восприятие, и сие десным Отца сиденья почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаем получите, с нитям утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделу, приятелище имени покажи того пришествия, хотя паки прийти и судите вселенней правды, благоволи мне усрести Тебя на область в судью Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, воспевая Тебя со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, единимя власть человеком оставлять и грехи, яко благо и человеколюбие спрезримое вся ведение и неведение прегрешение, и с подобимя неосужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и возражение сопротивны, во истребление многих моих согрешений. Ты бы и Бог милости и щедрот, и человеколюбие Тебе слава ссылаю, со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся пречистого Твоего тела и чистые Твоей крови, и повинен есть Иисус Тебе, я мы пью, не рассуждаю тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю, прихожу к Тебе, рекшему яды мою плоть, и пияй мою кровь,
во мне пребывает и я с ним. Умилосердись, о Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будет мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение и спасение, возвещение души и тела, в одной всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысли не во удесеть мои действия могу, дерзновение, любовь, я же к Тебе, во исправление жития и утверждения, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общения, на пути живота вечного во ответ благоприятия на страшном судище Твоем, несут или во осуждение, от скверных устей, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной прими моление Христе, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже безстудия, дашь мне дерзновенно глагол, те же хочу Христе, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти, согреши паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мира купивший, приди, дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, Владыки Христа моего, якоже Он не отрину, если пришедшую от сердца, ниже меня возмущайся слове, твои же ми подашь нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазать, а мыми слезами моими очищать.

Это разбойник исповедует.

да, да, да, не в тюрьме.

5 minutes.

Thank you.

Thank you.

всякие скверни, спаси, Боже, душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, и исцелением ищи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим.

учебное место же положи, ибо благословение даст закона, полагаю, ей пойдут от силы в силу явиться Бог богов всего нем. Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитничи наш, верх Божий, призы на лице Христа Твоего, дека лучше день един во двоих твоих, паче тысяча, сволих приметатися в дому Бога моего, паче неже жителями вселения внешничьих. Дека милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, ходящих в злобе ем. Господи Боже сил, блажен человеку по военотям. Говорил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плены, алкавля оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси все грехи, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, прослежи гнев Твой от рода в рода. Боже, Ты обращаешь, вешеные люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речит о мне Господь Бог, я кричит мир на люди свои, но преподобные свои, но обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость истина святости ся. Правды мира благозастаси, истина от земли воссияй, правды с небесе приничи, бо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред ним предыдет и положит путь стопы своя, преклони, Господи, ухо Твое, слыши мяко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя, помилуй мя, Господи. Яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, как к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, во мне глаз умоления моего, в день скорби моей я воззвал к Тебе. Яко услышал меня еси, несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим, сия сы целики сотворил еси. Придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославит имя Твое, яко велеси Ты, творя чудеса, Ты си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое, бег, яко милость Твоя велия на мне, избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, закону преступницы восставши на мя, и сон державный заставши душу мою. Предложивши Тебе пред собою, Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призви на мя и помилуй мя, дать державу Твою от руку Твоему, и спаси сына рабы Твои, я, сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящие мя и постыдятся, а Ты, Господи, помог мне, утешил мя сии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящие мя и постыдятся, а Ты, Господи, помог мне, утешил мя сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вели веры чудеси, в пещере яко в чертозе царстем, святие седми отрацы прибыши и умроши бестли, и по многих временях восставши яко от сна, по уверение воскресения всех человеков, тех молитвами Христе Боже, помилуй нас, и ныне и присно во веки веков, аминь, и же нас ради рождейся от девы распятия, претерпев благие, испровергни смерти и смерти, воскресенье явлей, яко Бог, небезвя же создалось и рукою Твоей, яви человека любе Твое, милости ве, прими родствую Тебя, Богородицы, молящуюся за ны, спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего и не отстави милости Твоей от нас. Авраам ради возлюбленного от Тебе, из-за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая
прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам

0: окрепши лютых небеде, еже похваление дней сверни восхваляющие Христа воспоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемы и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробнее. И же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся забыка спасения, обещания ради будущих блага. Сам Господи, прими наши в час все молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети. Телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Награди нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры. И в разум неприступное Твое я слава, и благословенный себя веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафима, без истления Бога, Слово Рожчую, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейшую Владыку благословим.
1: Боже щедренный, благослови наш, просвети святое
0: на ныне,
1: помилуй
0: ныне. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпивый наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же нашего творящим древе веси, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход.
2: Отец, когда

0: Если враги пути сотворилось и входы, смертью и смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих. Согреших нам во и беззаконного хом и нес, мы достойны возвести о часа нашей, возвети на высоту небесную. Да не оставих нам путь правды Твоей, ходих нам волю сердец наших, но молим Твою бессмертную благость. Пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святого. Як исчезоша в суете дней наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, мертве подстой наше мудрование. На ветхого отложивший человека в нового в лице мси, Тебе поживем нашему владыце и благодетелю. И так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и даже есть всех веселящихся жилище. Ты бы и сива истины, истины веселье, радость любящих Тя, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело бы исповедание белилепу, то облеку сиси. Одеяся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами, превоисподняя своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветви, не утворяй ангелы свои духи, слуги свои пламени огненные, основая землю на тверди ея, не преклонится век века, бездная кориза, одеяния ея, на горах станут воды. От запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля, вместо же основал еси им. Предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся, покрыть земли, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напаяются звери сильно, ждут она, где жажду свою, на тых птицы небесные приветают, от следы камня дадят глаз. Напояй город, превоисподнив своих от плода дел твоих, насытится земля, просевая траву скотом и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, мастит и лице елеем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанских же еси насадил, там а птицы во гнезде отцы родивы жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну по времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму и бысь ночь, нежу пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие воски детей взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшись в ложе своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Якобы возвеличившись дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, творит водия. Сие море великое пространное, там и гадях и не из числа, животное малое с великим, и там и корабли приплавают. Змей сие его же создалось, и ругайтесь ему, всяк тебе чай, дайте пищу им во благо время. Давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благость, отвращу же тебе лице, возметутся. Отымешь от духа и исчезнут, и перст твой возвратятся, послыша духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на земле творяют листися. Прикасаясь к горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешница земли беззаконицы. Яко же не быть им, благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положил есть тьму и бысь ночь, яко возвеличившись дела Твоя, Господи.

очутили, и Господи нашим пресвященнейшим и пресвятили,

Твоим накажешь и мне, и костре Твое он зашел мне, и утвердил сильно мне руку Твою. Вместо исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не смира в костях моих от лица грех моих, как и беззаконие мое превзадушило голову мою, как и время тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеше раны моей от лица безумия моего, во страдах и слепохся до конца везде сетой охождал, как и лядве мое напомнившееся поругание исцеления в плоти моей, озлобным бых и смирився до зела, в реках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставь мя сила моя, и свет очи моей до дней со мною, друзья мои, искренне мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближний мой далече меня сташа, и нужда кусящая душу мою, ищущая злая мне глаголку суетная, и листивный весь день поучахуся. Аже ко глух не слышах, яко нем, не отверзай уст своих, ибых яко человек не слыша, немы в устех своих обличения, яко на тя Господи уповах, ты услыши, Господи Боже мой, яко рех да никогда порадует меся врази мои, и нигда подвижайтеся ногам моим, на мебле речи ваша, яко астра раны готов, и болезнь предо мной есть вину, яко беззаконие мои аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мой живот, и укрепишься паче мне, и умолитесь, ненавидящий мне без правды, воздающий мне зла и возлагая, а во лгах у меня, за них гонях благостыню, не оставь мне, Господи Боже мой, не отступи от меня, во имя помощь мою, Господи, спасение моего. Рек сохраню пути моя, и жизнь согрешать ими языком моим, Боже, устом моим хранила, не дав остати грешному предо мною, они мех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердцем мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, в глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз, все пяди положились и дни моя, и состав мой я, конечно, тоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, убо образом ходит человек, обаче в своем отеце, сокроществует и не весь, кому соберет я, и ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от Тебе есть, от всех беззаконий моих избави меня, поношение безумному дал мне си, онемех и отверзов уст моих, яко Ты сотворил и си, отставят меня раны Твоя, от крепости бурки Твоя ащищи зох, в обличениях по беззакониях наказал, если человека истылось, яко получину душу его, обаче в суе всяк человек, услыши молитву мой, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отойду, и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, внят ми, услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камне нози мои, и исправи стопы моя, и вложи в уста моя песнь нового пения Богу нашему, узрят мнози боятся, и уповают на Господа. Блажен муж ему же есть имя Господне, упование его, и не презрея в суеты, и не исставление ложное, но сотворилось и ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим есть кто уподобится Тебе, в известих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил мне си, ты сожжение и гресе не взыскал еси, тогда рех все прийду, в лавизне книжне написано есть у мне, и сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего, благовестих правду церкви велицей, все устна моих не возбраню, Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твой рех, не скрых милость Твою, истину Твою от сонма много, Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня, милость Твоя, истина Твоя выну, да заступите меня, яко одержавши меня злая им же не исчисла, постиговши меня беззаконие моя, и невозмогу взрети, умножившися паче власть главы моя, и сердце мое остави меня, благоволи, Господи, избавите меня, Господи, Вы же помощи ми, вами, да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою, изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да примут обесту свой, глаголющими, благо же,
да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Господи, и дарекут вину, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аже нишь есть и у Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой.

Блажен розумівай на ніші Бога, де люд ізбавить його Господь, Господь да сохранить його і живить його, і да облажить його на землі, і да не предаст його в руки врагов його, Господь да поможет йому на одре болезни його, все ложи його обратилися в болезни його, а зрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив ти, врази мої реша мне злая, когда умрет и погибнет имя Его, и ухождавши видите, всуе глаголоша сердце Его, собра беззаконие себе, и схождавши вон, и глаголоша в купе, на мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злое мне, слово законопреступное возложивши на мя, и дасть пять не приложит воскреснути, ибо человек мира моего, на него же уповах, яды и хлебы моя, возвеличи на мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им, всем познах, яко восхотел вместе, яко не возрадуется враг мой мне, мне же за незлобие приял, и утвердил вместе пред тобою в век, благословен Господь Бог Израилев, от века и до века, буди, буди. Им же образом желают елейные источники водные, сите желает душа моя к тебе, Боже, Боже, да, душа моя к Богу крепкому живому, когда прийду и явлюсь я лицу Божию, бывшие слезы мои мне хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог твой, сия помяну и излиях на мя душу мою, яко пройду место селения дивно, даже до дому Божия, в гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповимся Ему, спасение лица моего и Бог мой, ко мне самому душа моя смятися, все в граде помяну тебя от земли Иорданской и ермо Неимской, под горы Малая, бездна бездну призывает во гласе хлебей твоих, вся высоты твоя и волны твоя на мне при душа,

слов. Аминь. Все языцы воскрешите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь высший страшен, царей по всей земли, покори люди нам языки под ноги наша, избра нам достояние свое, доброта яковлю уже возлюби. Взойди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте цареве нашему, пойте, яко царь всей земли Бог, пойте разумно, поцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святим своим, князь люсти, собравшийся с Богом Авраамлем, яко Божий державней земли зело вознесушися. Велий Господь и хвален зело во граде Бога нашего, в горе святейго, благокоренным радованием всей земли, горы сионские, ребра северова, град царя великого. Бог тяжесть Его знам есть, и когда заступает и, яко все цари и земсти, собравшися, снедушися в купе, ти, видевши так, а удивившися, смертушися, подвигавшися, трепет приотлетам, о болезни корождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, якоже слышахам там.

чере иудейское, суди праде Твой, Господи. Обыдите Сион, обымите Его, поверите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, и когда повесьте в родину, и когда есть Бог наш во веки век века, то и пасет нас во веки. Услышите все языцы, внушите все живущие по вселении, земнородни же и сыновья человечества, в купе богатый у Бог, уста мои возглаголят премудрости по учению

преклоню пречуха мое, тверзом сотыре гонание мое. Вскоре боюсь, один люд беззаконие пяты мое будет мя. Надеющийся на силу свою, множьте богатство своего хвалящееся. Брат, не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей, утрудися век, и жив будет до конца, не узрит пагубы. И когда вид премудрый умирающий, в купе безумен, несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилище, а во век селений их род и род, нарекаши имена свои на земля, и человек чести и сын, не разуми, приложися скотом несмысленным, и уподобися им, все путь их совластными, паси хвостях их благоволя, яко отцеводне положение суть смерти посет я, и обладает ими править за утро, и помощь их обещает в аде, а славя свое зреновение боюша, а бачи Бог избавит души мои из руки адовы, и когда примет мя, не убойся, когда разбогатеет человек или их дом, но что слава дома его, яко у них дом реть ему, не возьмется, не жестни с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, и исповедится Тебе, когда благостворишь Ему, вони даже до рода Отец Своих, даже до века не узрит света, и человек чести и сыне разуме приложится скотом несмысленным, и

веки веков. Аминь. Бог, Богу Господь, глаголы превзо землю от восток солнца до запад, а все на благолепие красоты Его. Бог яви пред, Бог ночи не примолчит, огонь пред ним возгорит, своего Христова буря зельна. Призвет небо свыше, землю рассудите, люди своя, соберите ему преподобный Его, завещающий завет Его жертва, и возвести от небеса правды Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой измаз, не о жертвах твоих обличу тебя, всесожжение же твоя предо мной суть войну, не прямо дома твоего тельце, не жертва твоих козлов, яко мы со всей звери дубравни, скоти в горах и волове, познав все птицы небесные, красота сильная со мной есть. А еще за очень реку тебе, моя боясь лена, исполнение я, едаем мясо юнчу или кровь козлов пию, пожри богове жертву хвалы и воздашь вышнему молитвы твоя, и прозвеми в день скорби твоей, измутя и прославишь имя. Грешника же речи Бог, скуета и поведающая оправдание моя, и воспрямнувши завет на усты твоими, ты же возненавиделся наказание, отверглась и словеса мои вспять. А еще виделся Татья, теклась и с ним, и с прибодеем участие твое полагал и сей, уста твое внушая злобу, язык воспитавший ощущения. Сидя на брата твоего, клеветал и сей, на сына матери твое полагал и сей от соблазн, все я сотворил и сей молчат, возимщивал о себе законие, как был тебе подобен, обличу тебя, представлю пред лицем твоим грехи твоя, разумейте во все, забывающее Бога, да никогда похитит. И не будь избавляй, жертва хвалы прославит мя, не там, а путь, им же явлено спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, помножь щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моими беззаконие моего от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной есть войну, Тебе единому согреших лукавое пред Тобой сотворих, я когда оправдившись во славе всех Твоих, победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, мимо грехов родима мать моя. Себо истину возлюбил иси, безвестные тайны премудрости Твоей явил мне иси. Окропивши меня сопами очищуся, омывши меня паче снегу белюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мой и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обны в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Тебе нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасение моего. Возрадуйся, язык мой правде Твоей. Господи, снимай отверзнейшие уста мои, возвести от хвалу Твою. Я каще восхотелось и жертвы долгих кубов, всесожжение благоволейшее, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволим Ты Сиона, и да созержится стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношение всесожжения.

и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильнее, беззаконие весь день, неправду мысли язык твой, яко брытвы за срену сотворил и селесть. Возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду ниже глагола те правду. Возлюбилась и все глаголы подобные, язык мстив. Всего ради Бог разрушите до конца, восторгни тебя и преследь тебя отселение твоего и корень твой земли живых. Узрят праведнее боятся, и они высмеются и рекут. Все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможно суетою своею, аже яко мась на плодовито в Дому Божии, уповахом на милость Божию, по веки век века. И споюся тебе век, и яко сотворил иси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен в сердце своем не есть Бог, растлевший омерзнешься в беззакониях, не створя благое. Бог с небеси принеча на сыны человеческие, видите, а счасть разумевая людская Бога. Все уклонишься в купе непотребни больше, не створя благое, не сда единого. Не ли разумею все делающие беззаконие, снедающие люди мои снеть хлеба, Господа не призваша. Там устрашишь без страха, иди же не без страха, яко Бог рассыпа кости человеку угоднику, постыдешься, яко Бог поничижи, и кто даст отсюда спасение Израилеву, у них да возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня и в селе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, якое чужди восставши на меня крепце, изыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отвратить злое врагу моим, истину Твою потреби, волю пожру Тебя, исповимся имени Твоему, Господи, ко благу, яко всякой печали избавил мессии, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не прези моления моего, во мими услыши мя, во скорби печали моей смятом все от глаз вражая, служение грешнича, як уклонишь на мя беззаконие в гневе враждовах уми, сердце мое смятесь во мне, ибо и смерти напади на мя, страх и трепет приди на мя, покрыми тьма, рех, кто даст мне крылья, как голубе не полищу и почею, все удалихся бегая, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающими от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яговеди их беззаконие и пререкание в ограде, днями ночью обойдет и по стенам его, беззаконие, труд посреди его и неправда, и не исходят стогны его лихвая лесть. Якаще бы враг поносил ми, претерпел бы кубо, яще бы ненавидя мя на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, як и же купно наслаждался со мной брашен, в Дому Божие ходихом единомышлением, да приди же смерть на нем, и да снет в отживе, яко лукавство в жилищах их посреди их, ажих Бога возвах, и Господь услыши мя, вечер и за утро и полудни по веме возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром души мой от приближающихся мне, яко во мной зебях и со мною, услышит Бог и смирит я сей прежде век, не избоим изменения, яко не боишься Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближишься сердца их, помекнувши словеса их паче и леет, осуть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то это припитает, не даст век малы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь их в станице истления, мужи крови льстине приполовят дней своих.

Владыки Сына нашего Богородицу и признать Его Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот.

человек весь день борясь тужими, попрашами вразимы весь день, ко мнозе борющими с высоты. Тенью боюсь, ажу, уповаю на тебя, о Бозе, похвалю словеса мои на Бога, уповав, не боюсь, и что сотворит мне плоть. Весь день словес моих душах, усе на мясо помышления их на зло, селятся и скрытие, пяту мою сохранят, яко же потерпеши душу мою, не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой, возвести к тебе положилась и слеза моя пред тобой, яко его обетование твое. Да возвратятся вразимые спять, вот же еще день призову тебя, сие познав, яко Бог мой, си ты. Во Бозе похвалю глаголу, Господи, похвалю слово. На Бога уповав, не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы я же воздал, хвалы твои я. Яко избавилась и душа моя от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на тебя упала душа моя, и на сень хрену твоей, надеюсь, и доня же приедет беззаконие. Возову к Богу, Вышнему Богу, благодеявшему мне, послай с небесе и спаси меня, дадим поношение, попирающий меня, послай Бог милый свою истину свою, и избави душу мою от среды скимна, поспав смущен сынове человечести, зубы, оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесись и на небеса Божие, по всей земле слава Твоя, сеть уготовши ногам моим, если кожи души мои, скупаши в лице моим ямы по душам дню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, в сердце гусли, восстану рану. Исповемся Тебе, люди, Господи, воспою Тебе во языце. Яко возвеличися до небес милость Твоя, даже до облака истина Твоя. Вознесись и на небеса Божие, по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите право, и судите сынове человечестие, ибо сердце беззаконие делаете на земле неправду, руки ваши сплетают. Очуждишься грешницы, от лжи заблудишь, от чрева глаголша жду. Ярость их по подобию змену, яко аспида глухо и затыкающего уши свои. И же не услышит глаз обывающих, убываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы и кости, эх, и в членомной львом сокрушил весь Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущей, напряжет лук свой, до не жизни могут. Яко воск растает от им отца, поди огнь на них, и не видишь солнца. Прежде еже разумеете терния вашего, равно, яко живо, яко в гневе поджрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руце свое мыет крови грешника, и речет человек, аще оба есть плод

Изми мя от раб твой Божий, от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, от муж кровей спаси мя. Яко се уловишь и души мои, нападуши на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох исправи, восстанет сретение мое вещь. И Ты, Господи Боже, сил Божий Израилев, вон ми посетите все языцы, языки, да не ущедрши все делающие беззаконие, возвратятся на вечере в зал, чьи-то пепе свои выйдут град, все те отвечают усты своими, меч в устах их, я как-то слышу, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь все языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник Моисея, Бог мой, милость Его предварительно, Бог мой, явит мне на врагов моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силы Твои, не зведи я защитничий мой, Господи, грех пустых слов у стенах, и я Тебе будут гордыни свои, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, в гневе кончины не будут, и увидит Его Бог владычествует Иаковым и концы земли, возвратятся на вечер в зал, чьи-то копья будут град, ти разойдутся ястья, а щели же не насытятся.

Слыши Божий в силах наших, дашь нам помощь от скорби и суетно спасение человеческого, о Боже, сотвори в силу и той уничижит стужающий нам. Услыши, Боже,

Бога ли повинится душа моя, того бы спасение мое, ибо Твой Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижется наипаче, доколе належите на человеку, вивайте в сивое, я по стене преклонения плоту возреновену, побачи цену мою совещашу, отринуть эти кожи в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим клиняху. Побачи Бога, повинися душе моей, яко того терпение мое, ибо Твой Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся. О Боже, спасение мое, слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Побачи суете сынами человечества, лживи сынами человечества, в мере их еже неправдовать и суете в купе. Не уповайте на неправду и на восхищение, не желайте богатства, ищите тщет, не прилагайте сердце. Единое глаголу Бог двое сие слыша, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся, кому-то по делам Его. Боже, Боже, мы к Тебе утренне ожидаем Тебе, душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пустыне, проходи безводне, так во святыми миксе Тебе видеть силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче животу с небой, похвалите Тебя. Так и благословлю Тебя в животе моем, и во имени Твоего дежурутся мои, яко от ока и масти да исполнится душа моя, сна моя радость и восхвалится уста моя. Аще поминайте на постели мои, на утренних лучах тебя, яко вылось и помощник мой, в крови крилу Твоей, возрадуйся, прильпи душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя. Ти же в свою скажи душу мою, не до преисподней земли, предадятся в руки оружия части лисова буду. Царь же возвеселится, о Боге, похвалится вся клины сим, яко заградишься, устав глаголищик неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, нигда молитимися к Тебе, от страха вражи, изми душу мою, покрыми отцом на лукавнующие, от множества делающих неправду, и же застриши, яко меч языки свои, напрягоши лук свой, меч горьку, состреляйте в тайнах непорочном, внезапно состреляйте их во и не убояться, утвердиши себе слово лукавое, поведу же с крыши сеть, реши, кто узрит их, испытавший беззаконие, исчезнувший, испытающий испытание, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец выше язвы их, из него Боже на неязыце, и смутившись всевидящий их, и убоясь всяк человек, и возвестишь дела Божие, творение го разумеши, возвеселится праведник уго

владычица наша Богородица и пресна Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Звестно и тайне премудрости Твоя явил мне си, попропиши мне и сопомючишись.

Sir.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, да блистает доля свет неба паче солнца, и земля да слышит глаголы живого Бога, сыновство преобразуемого, Отец Бог свидетельствует на горе Фаворстей.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, человек зримый, но Бог криемый, на Фавор Христос восходит, Божества зарю обнажая, еже паче солнце славит свет восьми.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, разумно ныне предгрядет явитесь Моисею Христос, славы видения показуя на горе Фаворсте, лицем к лицу неходатайственную беседою, радующийся днесь предпразднуем.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сей предпраздничный день совершающий верни, преображение Христа, Избавителя нашего, воспрещим. Песни.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вход постигший святаго преображения Христова, и мы облистаемся божественными изменениями, сие облабызающее.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, гору превысокую сердце, очищено от страстей мущие узрим Христово преображение, просвещающее ум наш.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Троицу прославим православно с Отцем, Сына и Духа Святаго, единого Божество, единицу Троепостасную.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Матери Девы Тебя православной, исповедуем верней, неизреченно родшую Христа Бога нашего, единого многомилостивого.
1: Святый мученичи, если гние, моли Бога о нас, с преславными чинами, чинами ангельскими, преславницы, непрестанно памятую славящей спасай.
0: Святый мученичи, если гние, моли Бога о нас, храм утешится, возвращенный Твой ум, страстотерпче показайся, всего ради Тебя верою почитаем.
1: Святый мученичи, если гние, моли Бога о нас, умершление живоносного плотью, пострадавшего изобразилось плотью Твоею, преблажение и истинной жизни сподобился еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, державу беззаконующую крепся духом, низложил еси, и законы Господни преславни мученице удержал еси.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, владычествуй тварью, всею виден бы зрак раба прием, им же божества неприступное сияние учеником показал есть, якоже в мещах узрети.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на гору едет о блистаде славы солнце Христос, и слыши сияющую деницу омрачите светом, Его же зарями сияющие пред праздным днем.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, живота вечного исполняя глаголы Христа Христос, показуя в себе вещи другом разумейте, якоже благоволи отеческую славу блистающую.
1: Святый мученичий, если в небо ли Бога у нас, ставайся при суде.

Господь Боже твой,

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Готовися ныне, фаворися, во грядет Христос, Божества зарю пачума показати на Тебе славным учеником, яко же Можаху, Илия и Моисей страхом предстоятства, облак же света осеняши, глас слышащийся свыше от Отца Светов, глаголющ, сей есть Сын мой возлюбленный,

0: Тебе, Боже, на слава Тебе, небесный лик со земным радуйся, и преспрасвит светодавца сияние, и же несказанно облистает, изменяя человеческий зрак на фаворе, якоже боговолит.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, богочеловечным пришествием человек приближився, чудес зарея мир тайно просветил, еси блистающиеся же славою божества, просиял еси на фаворе неприступным светом.
0: Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, Иисус, на венце и первое солнце уставы, образует нить божественной страсти, сам же спаси, прежде чем стаду креста Твоего, сияние скрилось и солнце зарями божественным лица Твоего.
1: Святый мученичи и всегние, моли Бога у нас, дремание, отринув уныние, мученичи и всегние, бодренных страданий, несумненную веру дерзнул еси.
0: Святый мученичи и всегние, моли Бога у нас, о Господи, спаси Твои мученичи, радуйся до сочути, муки телесные, купищу сладку Ты, вменил еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воин непобедим явился еси во вранях, подвязаясь, скончав же мучение, враги бесплотные потребил еси.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, равносильно со престоле родилась и Слово Отцу и Духу, яко же моли спаси мя,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Христу, радующийся, верно последуем, все воидет к горе ученики лучшие собою виды, пред ними же неприступную доброту его сия в паче солнца, показа славу свою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, да просветится дни с ней.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Таинство показа Христос учеником на фаворе, просияв паче зари лицем, одежду и жири своих уберися, светло, яко снег, одевайся, яко ризу и светом соломский.
1: Святый мученичи, сегни, моли Бога нас, искренно прилепляйся, премудрой Владыце, себе удалил и сил духа сей всегние.
0: Святый мученичи, всегни, моли Бога у нас, мертвым капищем чести не принесу еси богоносе, Бога живого, Господа на небесех веды.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на древе воздвижен мученичи, добрый, мудренний, страсть изобразил еси бесстрастного верою.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, слово во утробе Твоей чистое воплощается, без словесных плотских страстей мир.

0: блажена, слава Тебе, чертов славы будущей радости, другом готове восходит на гору Христос, житию небесному от жизни долу влекуще, возводя и...
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, удивляя разум Христос учеников, небесное на земле сияние блеста, законы пророков раболепно представляя начальники, ими же мертвыми живым свидетельствуется Бог.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, светильник явитесь, а ныне грядет Христос, в темне вместе сияние Божественного пристания, Его же к сиянию видим, прямо лицу Его радующийся.
1: Святый мученичи, всегние моли Бога о нас, разумение истинное в сердце благородными, положи образы, не неведай разумение, блажение вражие, на судище потекалыси, и погубилыси крестным все оружием всего воинства.
0: Святый мученичи, всегние моли Бога о нас, демонов служители, служители от Тя Троицы, разумевши, мукам и темницам и неправедней смерти предают, мученичи всегние, но побеждаются Твоим непобедимым сопротивлением пребывати.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, потоцы кровей Твоих мученичи, мутные беззакония, потоки и реки безбожия лесные, и лукавые и сушиша струи, и исцеление же верным, неисчерпаемая пучина явишася.
0: И ныне и присно во веки веков, аминь. Иисусе, иссушившися ты злобы в Тебе, прозябением слова Мати чистое, и скорей души моя, лукавые мысли осицы, и насадь.

храни нас, Боже, Твоей благодатью.

сия плоти дает тучи Божества Своего, просвещая упиющие, преобразуется Христос, спасая.

Слава тебе, Боже наш, слава тебе, приложению от земли на высоту восходящему, ученик избранию и последуем, Христово смотряющее странное видение, удившийся же с ними возопием,

0: Вознесенный, воссиял паче солнцеву образ будущей славы.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, взыдем со Христом на гору святую, возводящим Зеведею сына и Петра лучшего, их же избра славе своей свидетели зовущие, Боже, благословен еси.
0: Мученичи и все немали Бога у нас, кроме мученичи излиянными любви ради Христа Божьегося, просветил твою душу всему, и представился и сел пия радуйся, Боже, благословен еси.
1: Святый мученичи и все немали Бога у нас, горя любовью спаса, избежал еси пропасти нечестия, и зиму лютых претерпел еси мук, взывая и все гния, Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да Божественного Царствия вечной жизнь наследишь, временного живота славы вознушался и силу пия и все гния, Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Новородилась, отрочай, Боже, ради Отец, прежде век, Богородица чистая, Ему же все воспеваем, Боже, благословен.

0: наш, слава Тебе, то не удивися всецарю славы, великолепию славы Твоя, униже преображься, показалось и другом Твоим, божественной святой смею преславе, с ним же предпразднующих верою есть и светом Твоим нас, Тя поющих.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, высоту небесного жития и славу пресносущное божественное сияние даруй рабом Твоим, ныне препразднующим Твоего преображения светлое торжество, вне же света блистаю, ясняешь и Тя воспевающая, Христе светодавче.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, светоподатель и следствие, неприступен пресносущий, преобразначальный, уделся светом, як уже ризу и свету мире просиялось, и плоти пришед, и свет на горе обрестающий, славе очи показал образ.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Господне светлого преображения, настоящий день облистав, мирови повелевает вопить, и вся дела пойте, и превозносите его вовеки.
0: Слава Тебе, Боже наш,

0: Господь и превозносите Его вовеки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Царя Христа и Божия нам роди, Дева Мария, и по Рождестве прибывший Дева Чиста, вся дела пойте и превозносите Его вовеки.
0: Святый мученичи и сигнием, или Бога у нас, щитом всеблажения, благочестие воду ограждаем, беззаконующих победил и сил благодатью, Твоя непрестанно, благословите все дела Господня Господа.
1: Святый мученичи и сигнием, моли Бога у нас, нигда скорбите Тебе к Богу возвал иси благодетелю, и услышать Тебе от лютых избавите вопиюща, благословите все дела Господня Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, да будущее получишь и премудрей жизнь, и славу умертвился, еси мирови, и упияя сигние, уморен вылези, благословитеся дела Господня Господа.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, милостивая Дева Бога, премилости Богопородшая, милости Божественная, вся сподобие поющая, благословите все дела Господня Господа.

0: Радуйся, небо, земли воссияшу, ныне проведи солнце, незаходимого и славою божественного, крити хотящего, солнечные светлости, земля же далеко и свету, небесен зареюсь и светлости сияющий, и свет бывающий.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, поя Давид Твое преображение предвозгласи, кто уподобится Тебе, Господи, ве глаголя, в сынях Божиих, Ты его проставляешься в совете святых великий, явился и сущим опресс Тебе, страшен славе божественного зраха.

0: во свете добрый гнев сияющий.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сей первовходный день Твоего Христе, творящий преславного и всесвятого преображения, песнь Тебя величаем.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, усердно видящий славное преображение Господне, озарим духовное промышление наше сие величающее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, добрым изменением изменившимся Христовым преображением, обрящимся святоявлении и добродеянии нашими сие величающее.
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, Тя трипостасую Троицу и неразделимое существо Отца и Сына и Духа Святаго песни величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя купенную же Моисей, видя горящую, неопаляемую, огонь приимевшую Божества, песни величаем.
0: Святые мученичи, все гневали Бога о нас, крепость и мученичи Христовые не раскреп, не крепкого врага умертвивыйся, возносящегося и суетно, воистину ныне шатавшегося и мученическому усечению Богу преклонилыся и освятилыся кровным течением землю всю.
1: Святые мученичи, все гневали Бога о нас, яко украшение все страдальцев, яко мучеников красота и все гние, яко стопник полюбим церкви, яко ограждение благочестивых приявственно, яко божественная лепота протекающих в Тебе, яко всесветлая звезда ублажился и си.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, солнце славы Иисусе, уяснивые поведения и страдальца Твоего, только молитвами просвети молюся, помрачившуюся мою душу прелестью змеиную, прославлю Тебя, яко Бога истина и человеколюбца.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Просвети двери света, сердце моего очи молюся, тьмою греховную ослепшей и приятный божественный покажи сияние, да почитаю Тебя, да божественный глаз

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Благословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву.

0: веки веков. Аминь. Днесь на фаворе Христос света блиста, днесь слыши шум глаз отечь услышан бысть, се есть вопия Сын возлюбленный мой.
1: Хвалите Господа с небес, тебе подавать без Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, тебе подавать без Богу. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, тебе подавать без Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса и небес, и вода, я же превыше небес, да восхвалит Имя Господне. Ярко по речи и выше, только велей создавшийся. Постави я век и век века, повеление положение мимо иди. Хвалите Господа от земли, змеи и все бездны. Огнь, град, снег, голод, горе, творящий слово Его. Горы, все холмы, древа, плодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, пернатые, цари земсти, все люди, князи, все суди земсти, юноши, девы, старцы с юнотами, да восхвалят Имя Господне, яко вознесися имя Твое единого исповедание Его на земле и на небеси, и вознеси труп людей своих песен всем преподобным Его, сыновым Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, весь снова хваление Его церкви преподобной, да возвеселится Израиль, сотворшим Его и сынами сегодня возрадуется царе своем, да восхвалит Имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет квот Его спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и мечом Мое до острых рукав их, сотворить отмщение во языцах, обличение в люди, связать и царить.

хвалите, Пане, лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кивалях доброгласных, хвалите Его в кивалях восклицания, всякое дыхание дохвалит Господа.

Лазаря, Господи, помилуй меня, если мне душу моя, посогреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегу к ночам, и творите волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Яко у Тебя есть ночи живота во свете Твоем, узрев свет, пробави милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в действии без греха сохранитеся нам. Благословенности, Господи, Боже, Отец наших,